0: комплексам, по которым находкам, которые мы нашли на стенах, росписи на стенах. Там идет праздник, все в нарядных, все в музыкантах, у них музыкальные инструменты, тор, дутор и других струнных инструментов. Мы можем с уверенностью сказать, что в древнем Пиджикенте очень хорошо праздновали праздники, и они жили здесь очень творческие и музыкальные люди.
1: 在古城的废墟中，一尊被火焰炙烤过的木雕舞女静静伫立。她身体微倾，腰肢柔软地扭转成优雅的姿态，仿佛下一秒就要踏着古典旋转而起。她曾是建筑上的一根支柱，粟特人将他们对舞蹈与音乐的热爱，直接刻进了生活的空间。 厅堂的屋顶、梁柱、壁画，处处都是旋转的身影与跳动的节奏。
2: танцовщицу, и которая нам показывает именно ее ожерелье, ее драгоценные, скажем так, изделия. И здесь у нас расположен экспонат, который называется скульптурный фрагмент. Это и здесь тиара с изображением дракона, который очень хорошо показывает именно культурное общение, именно торговые отношения, именно сагдийцев, в первую очередь древние пиджикенцы вот этого города с Китаем.
1: Этот вьющийся между горами путь был сутхэрэн путь к восточному пути. Лотос, тащит шелк и смолу, путешествует в пустыне. Люди играют на ударных барабанах, звучат далекие ноты, 跳起轻盈的胡旋舞，将对艺术的热爱与无尽的创造力一同带入遥远的中原大地。阿卜杜加尼·马马达奇莫夫，塔吉克斯坦国家科学院欧亚研究所首席研究员，是这一段文明记忆的追寻者。上世纪90年代。 他在圣彼得堡国立大学攻读博士学位，第一次接触到中国历史，便被深深吸引，从此投身于丝绸之路遗产的研究。
3: Это была дорога далекий путь, да, вот, например, от современного Самарканда до современного Сиана доходили за больше год. В каждом караване не только были торговцы. И люди были, которые знали древние эпосы, странствующие музыканты. У древних китайцев был очень большой интерес к музыке. И во время Тан было очень известно.

0: 千年之前，悠悠驼铃在大漠中回响，丝绸之路如蜿蜒的动脉，在广袤的欧亚大陆间延伸铺展，掀开人类关于共生共荣的早期探索。文明对话的试探，或许就潜藏在一只朴素的陶壶，一幅精美的壁画，一卷泛黄的诗文，一段灵动的歌舞中。在塔吉克斯坦国立音乐学院深造的中国新疆小伙伊米人拜合体，一直怀揣一个愿望，追逐古老旋律的源头，在岁月中唤醒逐渐沉寂的塔吉克民族古调。回想在丝绸之路两端的粟特古乐舞，拨动着他的心弦。音乐与舞蹈是文明早期的悸动，先于文字唤起跨时空的共鸣。踏入天津博物馆，这只唐三彩五人双戏扁壶吸引了伊米人的目光。壶身之上，浅黄、绿、白三色釉交错流淌，两条首尾相衔的游鱼幻化为器物的筋骨，与中原传统圆腹器型的饱满圆润不同。这扁壶的造型带着魏晋南北朝时期驼峰马背上的异域风情。两位高鼻深目的舞者仿佛从时光深处踏歌而来，他们头戴尖顶软帽，脚蹬锦靴，飞扬的衣袂间仿佛裹挟着中亚大漠的风沙。千年的时光流转，为何会是这胡人乐舞的场景被匠人永恒地定格在陶壶表面，成为历史的见证？
1: 我是中国塔吉克族，音乐和舞蹈就像我们呼吸一样。来到塔吉克斯坦学习之后，我也感受到了中亚地区的乐舞传统。只要亲上乡亲，不管我们来自哪里，音乐和舞蹈都让我们彼此靠近。
0: 帕米尔高原伫立千年，见证着中亚大地的文明流转。塔吉克斯坦依偎在他的怀抱中，地处中亚心脏，与中国山水相连。这里是古丝绸之路的要冲，也是东西文化交汇的桥梁。此刻位于首都杜尚别的塔吉克斯坦民族博物馆外，为了迎接世界博物馆日的到来，一场热闹的露天音乐会点燃了节日氛围。在塔吉克斯坦传统民族音乐的旋律中，孩子们不约而同地跳起了舞蹈，能歌善舞的天性尽情释放。在塔吉克斯坦，音乐与舞蹈不只是表演，更是生命的节拍与心灵的吟唱。作为古粟特人的后裔，音乐流淌在他们的文化记忆里，穿越山谷，追溯着千年的根脉。在塔吉克斯坦西部的彭吉肯特市，有一处沉睡千年的古城遗址，生动地见证了粟特文明的辉煌。公元前5世纪，它崛起为繁华的城市国家， 却在八世纪随着突厥铁骑的南下化作断垣残壁，淹没在历史尘埃中。历史学者硕德姆·纳巴叶娃十年来不断记录着残墙断石的风化痕迹，研究古代壁画铭文，守望粟特文明的余光。
2: Мы стараемся сохранить наше культурное наследие, и как мы поступаем? Есть метод засыпки. Когда вот археологи работают, они открывают памятник, фиксируют все это, потом шурфы ставят и опять засыпают почвой. Правитель садится в древнем пиндике на Дивоштич. Мы по находкам, по которым жилим комплексам, по которым находкам, которые мы нашли на стенах, росписи на стенах. Там идет праздник, все в нарядных, все в музыкантах, у них музыкальные инструменты. Тор, дутор и других струнных инструментов. Мы можем с уверенностью сказать, что в древнем Пиджикенте очень хорошо праздновали праздники, и они жили здесь очень творческие и музыкальные люди.
0: 在古城的废墟中，一尊被火焰炙烤过的木雕舞女静静伫立。她身体微倾，腰肢柔软地扭转成优雅的姿态，仿佛下一秒就要踏着鼓点旋转而起。它曾是建筑上的一根支柱，粟特人将他们对舞蹈与音乐的热爱直接刻进了生活的空间。厅堂的屋顶、梁柱、壁画，处处都是旋转的身影与跳动的节奏。
3: Который нам показывает именно его, ее ожерелье, ее драгоценные, скажем так, изделия. И здесь у нас расположен экспонат, который называется скульптурный фрагмент. Это, и здесь тиара с изображением дракона, который очень хорошо показывает именно культурные общения, именно торговые отношения, именно сагдийцев, в первую очередь древние пиндикенцы вот этого города с Китаем.
0: 这条蜿蜒穿行于群山之间的古道，曾是粟特人通往东方的商旅之路。骆驼驮着丝绸与香料，骑行在风沙之中，人们弹奏五弦琵琶，吹响悠远的莺笛，跳起轻盈的胡旋舞，将对艺术的热爱与无尽的创造力一同带入遥远的中原大地。阿卜杜加尼·马马达奇莫夫，塔吉克斯坦国家科学院欧亚研究所首席研究员，是这一段文明记忆的追寻者。上世纪九十年代，他在圣彼得堡国立大学攻读博士学位，第一次接触到中国历史，便被深深吸引，从此投身于丝绸之路遗产的研究。
4: Это была дорога, далекий путь, да, вот, от, например, от современного Самарканда до современного Сиана доходили за больше год. В каждом караване не только были торговцы, и люди были, которые знали древние эпосы, странствующие музыканты. У древних китайцев был очень большой интерес к музыке.И во время Тан была очень известна